На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. Далече небо, кина мано звезде, шта я мислим да си. На поти и на вделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.